0: 9 мая. С Днем Победы!
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва

Вовсе не Нивэй, не все равно, при каком освещении мы спим и засыпаем. Просто давеча недавно специалисты доказали, что сон при свете может способствовать набору веса из-за сбоя гормонов. Даже слабое освещение снижает выработку мелатонина, нарушает сон и влияет на аппетит. У тех, кто спит при свете, вероятность набрать вес выше, чем у тех, кто спит в полной темноте. Такие дела. Если что, делаем выводы. Правильные выводы. Ждем далее на RetroFM Bad Boys Blue, Джо Кокера и других артистов. В столице 3 часа 17 минут.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Друзья, я Игорь Корнелюк. Поздравляю всех слушателей Ретро-ФМ с Днем Победы. Для всей нашей страны, для каждой семьи это особенный день. Но особенно он дорог тем, кто помнит войну. Желаю долгих лет жизни нашим ветеранам. С праздником, Россия!

новое тысячелетие начал с музыкальной обновки. В 2000 году Эрос Рамазотти в соавторстве с Клаудио Гвидетти и Аделио Калиати представил эту музыкальную историю. Песня вышла с огоньком. Как песню назовешь, так она и поплывет по музыкальным волнам. Не так, конечно, говорится, но все же называется эта история «Огонь в огне». Ну, что-то примерно. В столице 3 часа 42 минуты. Практически, примерно. Несколько минут ожидания услышим на Ретро FM Абу и команду «Браво». Они впереди.

Несмотря на то, что сердце может страдать, чувства остаются сильными на расстоянии. Сама разлука — это лишь испытание, которое они пройдут, преодолеют вместе. Такая музыкальная мысль у Ричарда Маркса на RetroFM. А мы же как и до, так и после с мыслью о великом подвиге, о наших великих героях продолжаем празднично отдыхать, отмечать День Победы. Всех с праздником. В столице 3 часа 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Здравствуйте, на Ретро-ФМ Игорь Николаев. Я поздравляю всю страну с великим праздником, с Днем Победы. Давайте вспомним героев, которые подарили нам мир и свободу. Ведь память о них живет в каждой нашей семье. Пусть этот праздник всегда вдохновляет нас на любовь к родине. С Днем Победы!

статус звезды был официально подтвержден, закреплен за Бонни Тайлер сразу после выхода в свет этой песни. В свое время эта музыкальная история достигла вершин чартов во многих странах. Уникальный хриплый вокал стал результатом восстановления после операции на связках Бонни Тайлер. В столице 4 часа 17 минут. Расскажу, кто впереди на подходе на RetroFM. Это Адриана Челентано, Алсу, Доктор Албан и Secret Service. Никого не пропустите.

0: Как говорят, ставишь человека в рамки, вот совсем другой портрет, хотя человек все тот же. Это Евгений Осин на Retro FM, на смену которому музыкально выдвинулись и вот-вот потянутся к нам Саваж, Роберт Майлз, столица, 4 часа 41 минута. Всем доброго праздничного утра.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

разумеется, хорошо, когда все хорошо, все улрайт, все в порядке, хорошо заканчивается. Мы продолжаем придерживаться праздничного распорядка дня. Продолжаем отмечать День Великой Победы 9 мая. В лучших традициях музыкального бок о бок вместе на Ретро-ФМ. В столице 4 часа 55 минут. Всем доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Так сразу и не скажешь, что в этой оскароносной истории Лайнела Ричи есть что-то общее с нашей северной столицей. Это что-то есть, имеется. Песня была написана специально для фильма «Белые ночи» 85 года, действие которого происходит в Ленинграде. В Москве 5 часов 17 минут. К нам на Ретро-ФМ уже вовсю нацелены присоединиться. Скоро присоединятся команда Джой, Наталья Ветлицкая и Пол Маккартни.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Друзья, я Татьяна Овсиенко. Поздравляю вас от всей души с 9 мая. Хочу сказать огромное спасибо нашим ветеранам, всем, кто выстоял, кто, несмотря ни на что, шел вперед и смог приблизить час этого великого дня. Дня Победы. Моя песня для вас на Ретро-ФМ.

Together, по-русски говоря, все мы вместе, естественно, прекрасно знаем, помним, насколько великий сегодня день. День Победы, символ непоколебимого духа, героизма. Никто не забыт, ничто не забыто. 9 мая – это одновременно радостный, важный, трогательный и торжественный праздник. Отмечаем его, празднуем в отличной музыкальной компании Retro FM, которую нам далее составят как минимум Татьяна Овсиенко и Павел Смеян. В столице 5 часов 42 минуты.

Команда Европа говорит Скерри. Я добавлю, что ли, Джим. Вместе, ну понятно, про какую персону пойдет речь. Тут, смотря на награды некоторых больших и громких артистов, даже обидно становится, что у некоторых из них в копилке до сих пор нет престижнейшего признания, доказательства их творчества. Нет Оскара, другими словами. У Джима ни одного. У Тома Круза до этого года тоже как-то нет и нет. Всем нам, что ли, пожелаю своевременного признания. Да, это Retro FM. Это немало любимых артистов на ближайшее в столице 5 часов 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: С Днем Победы!
1: Привет! На Ретро-ФМ группа «Самоцветы». Мы поздравляем вас с Днем Победы!
2: 9 мая – особенная дата для всей нашей страны.
1: Сегодня мы вспоминаем тех, кто принес нам мир.
2: И поздравляем наших дорогих ветеранов.
1: С праздником, Россия!

вроде на первый взгляд все так миленько, фирменная гармония, абы отточенная аранжировка. По факту это история о токсичных отношениях, разочаровании и предательстве. В столице 6 часов 17 минут. В самом ближайшем будущем своими музыкальными историями, настроениями на RetroFM с нами нацелены поделиться и поделятся Фэнси, Лолита, Тина Тернер и другие звезды.

0: От улыбки, как известно, станет всем светлее. Из известных светлых личностей, артистов, скажу так. Кто сегодня 9 мая отмечает свой день рождения? Выделю двоих. Американского певца Билли Джоэла и нашего режиссера, актера Федора Бондарчука. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Желаем всего только хорошего, разумеется, ничего плохого. В столице 6 часов 42, 41 минута. А к нам на Ретро FM вовсю спешат. Музыкально приближается Юрий Антонов и Blue System.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Шаулаки. В некоторых случаях везение не при чем, или точнее, больше решает профессионализм. Кали Минок вместе с командой единомышленников это подтвердят. В свое время они за кратчайшие сроки сотворили и, что главное, выпустили эту историю на музыкальные просторы. В столице 6 часов 56 минут. Продолжаем с вами празднично, музыкально-нарядно отдыхать вместе на Ретро-ФМ.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит

0: сай!
1: Стоп или стоп, или еще или точку. В некоторых моментах лучше поставить сразу, как можно скорее, потому что неизбежно наступит, а время будет потеряно. В столице 7 часов 17 минут. Пока время позволяет, отдыхаем, празднуем 9 мая, поздравляем ветеранов. Всех нас с великим праздником. Свои музыкальные презенты для нас на Retro FM уже подготовили Алсу и Михаил Боярский.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Друзья, на Ретро-ФМ Михаил Боярский. Я поздравляю вас с Днем Победы. Это праздник, объединяющий всех нас, всю нашу огромную страну. Вечная память воинам-освободителям, которые стали для всех нас примером мужества и героизма. Огромное спасибо и низкий поклон нашим ветеранам. Я пою для вас на Ретро-ФМ. Ночью.

0: целых 24 года ушло у Джорджа Харрисона, чтобы научиться выполнять сальто, которое он продемонстрировал в клипе на эту самую песню. Сколько-сколько? Спросите вы, согласен, да, звучит как-то неправдоподобно, потому что правда в этом и нет. Сальто в клипе выполнил дублер, а 24 года — это временный отрезок от оригинала до этой кавер-версии Джорджа Харрисона, которая благодаря его стараниям облетела весь мир. И в целом, когда-то оригинальная песня Джеймса Рэя получила богатую вторую жизнь, скажу так. Ладно, поболтали и хватит. В столице 7 часов 43 минуты. Уверен, всем нам хватит терпения, чтобы дождаться грядущих хитов Мадонны и Виктора Салтыкова. Именно они на подходе на Retro FM.
1: Retro FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Спонсор прогноза — частная школа топ-IT. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу топ-IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Heartbeat, или по нашему сердцебиение. Согласно моим неглупым часам, сейчас у меня 57 ударов в минуту. Вроде все в пределах моей же нормы. Живой. К слову, от всего сердца поздравляю всех нас не просто с большим, а великим праздником, с Днем Победы, который далее на RetroFM вместе с вами будет отмечать Андрей Марий. Готовьтесь его встречать, приветствовать. Через 4 минуты ровно в 8 подтянется. До завтра. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: Нет, друзья, мы не будем спорить совершенно, просто ни единого слова в споре, потому что бесспорно день сегодня нужно начинать с того, чтобы поздравить друг друга с великим праздником, с Днем Победы, с праздником, без которого нас не было бы ни как народа, ни как государства. От души поздравляю вас и говорю огромнейшее спасибо тем, кто этот день сделал праздничным. Доброго всем утра, друзья! Доброго праздничного утра! Меня зовут Андрей Мареев. 8:07 в столице. Это Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, поехали. Сегодня 9 мая, суббота, и этот день хорош для встреч и занятий, требующих нестандартного подхода. Овны. Совместный отдых с друзьями принесет больше, чем любые деловые разговоры. Тельцы. День подходит для того, чтобы честно оценить, насколько ваши нынешние действия соответствуют желаемому результату. Близнецы. Сегодня мысли разбегаются в разные стороны, и это нормально. Позвольте себе исследовать несколько тем сразу. Раки. Близкий человек может открыться с неожиданной стороны. Отнеситесь к этому с вниманием, а не с тревогой. Львы. Атмосфера второй половины дня благоприятна для романтики и простого человеческого тепла. Учтем. Девы. Организм реагирует на информационную перегрузку, поэтому дайте ему больше свежего воздуха. Выйдите на прогулку. Весы. Позвольте себе заниматься чем-то исключительно ради интереса, не думая о результате или пользе. Скорпионы. День располагает к уютному времяпрепровождению дома, которое восстановит внутренние силы. Стрельцы. Прогулка или встреча со знакомыми принесет приятные впечатления. Козероги. Вы можете недооценивать то, что уже имеете. Водолеи. Ваша забота о внешнем виде и манере поведения вызовет положительную реакцию у окружающих. Рыбы. Занятие музыкой, рисованием или любым другим делом в одиночестве принесет сегодня особое удовлетворение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: аккуратнее и руками размахивать тоже для того, чтобы настроение не сменилось совершенно неожиданно. Юрий Антонов на Retro FM, четверть девятого утра. Друзья, доброго утра, здравствуйте. Совсем скоро здесь на Retro FM. Что мы услышим, расскажу буквально в двух словах. Группа Redneck, Татьяна Буланова, дуэт Альбан и Рамины Пауэр в ближайшие минуты. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: Сегодня весь день на Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: С Днем Победы, друзья! На Ретро-ФМ Таня Буланова. Для всей России этот праздник всегда со слезами на глазах. И я желаю нашим дорогим ветеранам здоровья. Спасибо вам за ваш солдатский подвиг и мирное небо над головой.

0: Ретро ФМ в половину девятого утра в этот праздничный день. Друзья, я уверен, настроение должно быть соответствующим, исключительно праздничным. Именно так. Итак, половина девятого утра, Марат Бекметов и новости, подоспевшие к этому часу. Доброе утро, Марат, с праздником.
1: Доброе утро, с праздником. Сегодня День Победы. 81 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 9 мая 45 года стало днем великого триумфа народа, который остановил мощную машину вермахта и нанес сокрушающий удар нацизму. Именно в этот день, в 0:43 ночи по московскому времени, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Война оставила после себя миллионы искалеченных судеб и унесла огромное число жизней, а самые большие потери, почти 27 миллионов человек, понес Советский Союз. Празднование 81-й годовщины Победы Великой Отечественной пройдет сегодня во всех регионах России. В частности, состоятся военные парады, праздничные концерты, запланированные торжественно-траурные мероприятия, кинопоказы, выставки, спортивные активности и не только. Даже там, где по соображениям безопасности празднования пройдут в усеченном формате, запланирована альтернативная программа в онлайн-режиме. Главным событием этого дня станет парад Победы на Красной площади в Москве. Его примет президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин. По брусчатке торжественным маршем пройдут участники специальной военной операции, а также военнослужащие высших военных учебных заведений, всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Ну а завершится торжественная часть пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп. Они раскрасят небо столицы в цвета российского флага. Облачная погода и местами небольшой дождь ожидаются сегодня в столичном регионе. По данным гидрометцентра, термометры в Москве покажут плюс 13-15 градусов, по области от плюс 10 до плюс 15. В ночь на воскресенье температура в городе может опуститься до плюс 6, местами в Подмосковье до 3 градусов выше 0. Ветер в течение суток будет дуть восточный и северо-восточный 5-10 метров в секунду. Больше всего бронирование жилья на 9 мая туристами пришлось на Петербург, Минск и Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на один из сервисов онлайн-бронирования жилья. Также в лидерах оказались Волгоград, Нижний Новгород, Казань, Брест, Краснодар, Калининград, Кисловодск, Ярославль, Псков и Великий Новгород. В среднем туристы отправляются в поездку на 3 дня и дают предпочтение отелям, студиям и однокомнатным квартирам. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Ближайший вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек. Евро 88 рублей и 55 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: Так случается, что путь порой и не заканчивается вовсе. Юрий Шатунов на Ретро-ФМ, 8 часов и 42 минуты. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим «Саважа» Александра Маршалла в дуэте с Ларисой Дольной и «Ля Буш» на Ретро-ФМ. Я всем без исключения, друзья, желаю доброго утра и поздравляю с праздником.
1: Ретро-ФМ «Владикавказ». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Останок Исаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Компания «Упаковочные материалы» поздравляет всех с праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой, здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда. Благополучия вам и вашим семьям. Помним и гордимся. С Днем Победы!
7: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: У мамы болят плечи и колени.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: А у отца остеохондроз шейного отдела.
8: Тоже в «Нанодоктор».
7: А где находится «Нанодоктор»?
8: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
7: А как записаться?
8: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 8 часов 55 минут. Столица – это «Саваж» на «Ретро-ФМ». Всем желаю доброго утра, друзья.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.ru.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома. В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Беспокоитесь за свою карму?
1: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
2: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
3: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Вест, Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: друзья, о том, насколько хорош этот день, можно даже и не говорить. Он хорош по определению. Достаточно взглянуть на календарь и увидеть, что сегодня 9 мая. Это день гордости и день радости. Ну, как минимум в нашей стране. Доброго всем утра и с праздником вас, друзья, с Днем Победы. 9 часов и 7 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Следуем далее.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 9 мая, суббота. Этот день хорош для встреч и занятий, требующих нестандартного подхода. Овны. Совместный отдых с друзьями принесет больше, чем любые деловые разговоры. Тельцы. День подходит для того, чтобы честно оценить, насколько ваши нынешние действия соответствуют желаемому результату. Близнецы. Сегодня мысли разбегаются в разные стороны, и это нормально. Позвольте себе исследовать несколько тем сразу. Раки. Близкий человек может открыться с неожиданной стороны. Отнеситесь к этому с вниманием, а не с тревогой. Львы. Атмосфера второй половины дня благоприятна для романтики и простого человеческого тепла. Девы. Организм реагирует на информационную перегрузку, поэтому дайте ему больше свежего воздуха. Весы. Позвольте себе заниматься чем-то исключительно ради интереса, не думая о результате или пользе. Скорпионы. День располагает к уютному времяпрепровождению дома, которое восстановит внутренние силы. Стрельцы. Прогулка или встреча со знакомым принесет приятные впечатления. Козероги. Вы можете недооценивать то, что уже имеете. Водолей. Ваша забота о внешнем виде и манере поведения вызовет положительную реакцию у окружающих. Ну и рыбы. Занятие музыкой, рисованием или любым другим делом в одиночестве принесет сегодня особое удовлетворение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот и у нас с вами, друзья, много чего позади. И интересного, и трагического, и драматического, и хорошего. Короче говоря, жизнь полна и разнообразна. А впереди, хочется надеяться, будет столь же разнообразно и все больше хороша, нежели наоборот. Группа «Круг» и Игорь Саруханов на Ретро-ФМ. 9 часов и 16 минут. Совсем скоро услышим Билли Джоэла, Александра Буйнова и трио «Арабески».
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть контакт.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Друзья, я Александр Буйнов на Ретро-ФМ. Поздравляю всю нашу страну с Днем Победы. Мы помним и всегда будем помнить подвиг наших героев. С праздником, друзья! С Днем Победы!

0: Все в нашей жизни – это вопрос доверия. Так убедительно об этом рассказывает Билли Джоэл, что не хочется прерывать даже, потому что каждому слову, каждой букве, каждому звуку буквально внимаешь. Столица 9.30, самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат, с праздником.
1: Доброе утро, с праздником. Сегодня День Победы. 81 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Торжественно-траурные мероприятия проходят по всей стране. Главным событием этого дня станет Парад Победы на Красной площади в Москве. По традиции начнется с 10-м ударом кремлевских курантов, когда в сопровождении почетного караула на Красную площадь выносится Знамя Победы и флаг России. В этом году в связи с оперативной обстановкой колонна военной техники принимать участие в параде не будет. Патриотическая акция «Бессмертный полк» состоится сегодня в городах России. В этом году она пройдет в смешанном формате. Ряд регионов сохранят привычный для последних лет онлайн-формат. Некоторые вернутся к традиционным очным шествиям. В рамках акции потомки победителей каждый год выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной и тружеников тыла. Кроме того, портреты героев размещают на одежде и задних окнах автомобилей. В северной столице парад в День Победы состоится на Дворцовой площади. В нем, как и в Москве, примут участие только пешие расчеты. При этом планируется показ образцов военной техники от Ленрезерва. Центральным событием дня в Санкт-Петербурге станет шествие бессмертного полка по Невскому проспекту. Кроме того, пройдет акция «Бессмертный флот», в которой впервые примет участие около 30 парусных и моторных судов. Ну а завершится праздничный день в северной столице салютом у стен Петропавловской крепости. Более 200 культурных площадок по всей Москве подготовили мероприятия ко Дню Победы. Жители и гостей столицы ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, кинопоказы. Музеи проведут обзорные экскурсии, кинотеатры покажут легендарные военные фильмы, а театры представят постановки, посвященные героизму советского народа. Кроме того, к 81-й годовщине Победы подготовлены сразу несколько экспозиций на бульварах города, в частности на Чистопрудном и Рождественском бульваре. Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев записали видеообращение, которое опубликовал Роскосмос. В частности, Куцверчков отметил, что 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица земли целые народы. Федяев поблагодарил всех тех, кто остановил наступление противника и принес победу. Ну а Микаев подчеркнул, что победа Великой Отечественной – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Ближайший вторник – доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. На этом пока все. Далее музыка. Андрей Мареев на Ретро-ФМ. С добрым утром!

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил.

0: мир крутится, вертится, и вообще создается впечатление, что этот самый мир довольно непостоянная штука, и вертится он не сам по себе, а как того хотят люди, которые сидят где-то свыше, а может и не люди даже. Кайли Миноук на Ретро-ФМ, 9 часов 42 минуты, дальше дуэт Roxette. Группа «Чай вдвоем» и «Adventures» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 33-432, повторяю, 33-432.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть!
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Да-да, друзья, тот самый случай, когда необходимо прислушиваться к сердцу и четко понимать, что оно вам говорит. А сердце, я уверен, в большинстве случаев у нас говорит одно. Сегодня день гордости, день радости, день нашего национального государственного праздника. Вчера был день скорби для тех, кто был побежден. Сегодня день радости и праздника для нас, для страны победителей. Друзья, и пусть этот праздник, пусть День Победы остается с нами на долгие годы, десятилетия и на века. И никогда нельзя забывать причину этого праздника и повода для гордости. С праздником! С Днем Победы!
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Компания «Упаковочные материалы» поздравляет всех с праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой, здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда. Благополучия вам и вашим семьям. Помним и гордимся. С Днем Победы!

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот все не так, все совершенно не так, не поздний вечер, а утро, ну пусть не раннее, но все-таки утро, не Соренто, друзья, хотя там нас тоже слышно, и мы не грустим, мы празднуем, у нас отличное настроение, потому что праздник сегодня, великий праздник, День Победы. Доброго всем утра, друзья, с праздником, меня зовут Андрей Мареев. Давайте посмотрим, что интересного нам этот день преподнесет с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 9 мая, суббота. Этот день хорош для встреч и для занятий, требующих нестандартного подхода. Овны, совместный отдых с друзьями принесет больше, чем любые деловые разговоры. Тельцы, день подходит для того, чтобы честно оценить, насколько ваши нынешние действия соответствуют желаемому результату. Близнецы. Сегодня мысли разбегаются в разные стороны, и это нормально. Позвольте себе исследовать несколько тем сразу. Раки. Близкий человек может открыться с неожиданной стороны. Отнеситесь к этому с вниманием, а не с тревогой. Львы. Атмосфера второй половины дня благоприятна для романтики и простого человеческого тепла. Девы. Организм реагирует на информационную перегрузку, поэтому дайте ему, то есть организму, больше свежего воздуха. Весы. Позвольте себе заниматься чем-то исключительно ради интереса, не думая о результате или пользе. Скорпионы. День располагает к уютному времяпрепровождению дома, которое восстановит внутренние силы. Стрельцы. Прогулка или встреча со знакомыми принесет приятное впечатление. Козероги. Вы можете недооценивать то, что уже имеете. Водолеи. Ваша забота о внешнем виде и манере поведения вызовет положительную реакцию у окружающих. Рыбы. Занятие музыкой, рисованием или любым другим делом в одиночестве принесет сегодня особенное удовлетворение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: подскажу сейчас очевидное. Ничего этого, то есть ни песен, ни танцев и прочих радостей жизни. И самое главное, ни сегодняшнего праздника не было бы и в помине, если бы те мальчики и девочки, вполне взрослые дяди и тети, которые потом стали, ну или не стали, нашими дедушками и бабушками, не встали на защиту нашей страны и не победили. Я не очень люблю слово «мы», поэтому скажу «я это помню», и я за это благодарен. Уверен, что и вы тоже. С Днем Победы вас, нас, друзья!
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу.

0: период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
0: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
3: 12+.

0: Днем Победы.
1: Друзья, с вами на Ретро FM Валерий Сюткин. Я имею честь и удовольствие поздравить вас с праздником Победы. Отметим его с достоинством и вместе со всей страной. И скажем огромное спасибо нашим ветеранам. С Днем Победы!

0: Пожалуйста, Ретро-ФМ не просто не возражает, но и всячески способствует. Ох, какая музыка! Звучит знаменитая «Мамбо Итальяно». В столице. Новости, подоспевшие к этому часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. С праздником, Марат, с Днем Победы.
1: Доброе утро, с Днем Победы. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут сегодня по всей России. Главным событием станет парад Победы на Красной площади. Он начался буквально полчаса назад. Президент Владимир Путин традиционно принимает парад в качестве верховного главнокомандующего. Вместе с ним на трибуне находится ряд глав иностранных делегаций. После парада все они возложат венки к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Добавлю, что в этом году колонна военной техники, а также суворовцы, нахимовцы и кадеты не принимают участие в параде Победы в связи с оперативной обстановкой. По брусчатке Красной площади торжественным маршем пройдут участники специальной военной операции, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Ну а завершится торжественная часть пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп. Они раскрасят небо столицы в цвета флага России. Больше 200 культурных площадок по всей Москве подготовили мероприятие ко Дню Победы. Жители и гостей столицы ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, кинопоказы. Музеи проведут обзорные экскурсии, кинотеатры покажут легендарные военные фильмы, а театры представят постановки, посвященные героизму советского народа. Кроме того, к 81-й годовщине Победы подготовили сразу несколько экспозиций на бульварах города, в частности на Чистопрудном и Рождественском бульваре. Парковки в Москве будут бесплатными только сегодня и в понедельник, 11 мая. Завтра, 10 мая, бесплатно можно будет оставить машину на всех парковках, кроме зон с динамическим тарифом и улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Добавлю, что сегодня в центре города перекрыты некоторые улицы. Кроме того, в местах проведения мероприятий нельзя будет начинать или завершать аренду средств индивидуальной мобильности. Московский футбольный клуб «Родина» впервые в истории завоевал путевку в российскую премьер-лигу. В предпоследнем 33-м туре первой лиги «Родина» со счетом 2-0 обыграла «Челябинск». Благодаря этой победе клуб набрал 65 очков и обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице. Сейчас команда находится на ее вершине, опережая «Факел» по ряду показателей. Воронежская команда также обеспечила себе путевку в РПЛ. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю прекрасного дня.

0: ансамбль «Веселые ребята» в свое время была любимая песня их для меня очень долго. 10 часов и 42 минуты в столице. Вот «Хоп-хей-хоп», такой реверанс сэру Полу Маккартни, тоже очень замечательно слушается. Дальше «Сандра», группа «Нана» и «Доктор Албан» на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро-ФМ».
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
4: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: «Ретро-ФМ».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
8: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
9: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 10 часов 56 минут в столице. Таково точное утреннее праздничное. Всех поздравляю, друзья, с Днем Победы. Всем желаю помнить и никогда не забывать. Потому что нельзя.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
6: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Всем привет! На Ретро-ФМ Олег Газманов. Друзья, поздравляю всю страну с Днем Победы! Уверен, что не только для нас, но и для последующих поколений 9 мая будет особенной датой. И память о подвиге нашего народа останется в истории. С Днем Победы, страна!

0: этот майский великий день, друзья, сирени пока нет, погода не та, но море других цветов сегодня красного цвета преимущественно и белого возлагаются туда, куда они должны возлагаться в День Победы 9 мая. И это здорово. И пока это будет продолжаться, друзья, мы с вами будем великой страной.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: Сегодня весь день. На 5-м канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория».

0: История Гранде. Подробности на historiagrande.com.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: Москве уже 11:30. Чем интересным можно развлечь себя, что можно узнать, что посмотреть, прочувствовать на этих праздничных выходных, вы узнаете из нашей рубрики «Афиша».
1: «Афиша» на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышла военная драма Павла Иванова «Отец». Это лента о простом сибирском охотнике Гаврииле Сабинове, который уходит на фронт добровольцем, чтобы отыскать сына. Тот пропал без вести, но мириться с неизвестностью отец не готов. На передовой он быстро проявляет себя как один из лучших снайперов и возглавляет группу бойцов. Теперь от него зависит не только судьба сына, но и жизни многих солдат. Добавлю, что на Московском международном кинофестивале этот фильм был удостоен приза зрительских симпатий. На ВДНХ сегодня и завтра большая программа ко Дню Победы. У арки главного входа работает арт-объект «Говорит Москва», где будут звучать исторические объявления и радиопостановки. А у фонтана «Каменный цветок» появилась фотозона в стиле белорусского вокзала 45-го года с записью голоса Юрия Левитана. На сцене у фонтана «Дружбы народов» сегодня пройдут фронтовые концерты с музыкой Шостаковича и песнями Клавдии Шульженко. А завтра здесь покажут советские фильмы о войне. В парке «Патриот» с 14 часов откроются тематические зоны. Здесь есть полевая почта, мастерские военной журналистики, VR-пространство с историческими сценариями, игровые симуляторы танковых экипажей. Вечерняя сцена заработает в 18 часов. Запланированное выступление звезд российской эстрады, также ансамбля, песни и пляски воздушно-космических сил России. Большая программа, в том числе и концерты, подготовленные в других столичных парках. В кинопарке «Москино» все выходные фестиваль в честь Дня Победы. Так, на Соборной площади каждый час показывают театрализованное представление «Байки из окопа». В зоне «Москва 40-х» можно поучаствовать в постановочной съемке фильма «Небесный тихоход» или просто посмотреть на танцы в советском стиле и попробовать полевую кухню. На Центральной площади кинопарка – главная концертная площадка. Здесь выступают творческие коллективы с песнями военных лет, стихами и танцевальными номерами. В столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, лекции, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре столицы. Сегодня здесь день фронтовой кухни, пройдут гастрономические представления, мастер-классы и реконструкции. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте ретро ФМ. Всем прекрасной субботы.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Ну вот уже начинаются вечерние планы лирически-романтического характера. Это правильно, это хорошо. Жизнь продолжается. Но Мерси на Ретро FM в 11 часов и 42 минуты. Дальше услышим Сиси Кетч, ансамбль «Спейс» и Евгения Белоусова.
1: Реклама.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица.

0: Ну а мы живем в стране, которая сегодня празднует, которая сегодня отмечает великий национальный государственный праздник – День Победы. День Победы в Великой Отечественной войне. Друзья, я вас с этим обстоятельством поздравляю от всей души, искренне, потому что иначе и нельзя.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
8: Подробности по телефону +1 8 20.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гроатов 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
12: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: В Москве уже полдень, на Ретро-ФМ скоро услышим Валерию, Silent Circle и веселых ребят. С праздником вас, друзья!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте! Жители Северной Осетии отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во Владикавказе на площади Свободы прошел парад победы. Глава региона Сергей Миняйло поздравил с Великой Победой всех ветеранов, жителей и гостей республики. По проспекту Мира традиционно прошли представители различных подразделений, в том числе МЧС и МВД, военнослужащие, курсанты Северокавказского Суворовского военного училища и другие. Сразу после парада под песни военных лет состоялось шествие бессмертного полка. Завершится празднование Дня Победы артиллерийским салютом и фейерверком в 22:00. Жители Алагира подключают к новым водопроводным сетям. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского водоканала. Работы пройдут поэтапно. До начала лета планируется завершить переподключение части города от улицы Ленина до Речной. Далее до конца июля участок от улицы Алагирской до Куйбышева. До 31 августа работы проведут в Рамоновском и Красноходском сельских поселениях. Предприятия отметили, если к дому еще не привели врезку от новой линии, необходимо в кратчайшие сроки обратиться в алагирский филиал Республиканского водоканала. До канала. Обновленная схема движения трамваев появилась во Владикавказе. Об этом сообщает Комитет по транспорту. Теперь маршруты нанесены на реальную карту города, благодаря чему пассажирам будет проще ориентироваться и понимать связь линий с районами. В новой схеме также обозначили сезонные и круглогодичные маршруты, обновили дизайн и сделали цветовую систему более удобной для поиска нужного направления. Новая схема появится в трамваях, на остановках и на официальном сайте «Владтрамвая». Дополнительные номера для справок по акции «Посмотри на их лица» задействовали в мэрии Владикавказа. Это связано с высокой нагрузкой на колл-центр. Сегодня жители Северной Осетии могут узнать адрес размещения портрета ветерана по телефонам 51-20-00 и 8-938-884-38-83. Выходные по номерам 30-30-30 и 53-59-77. Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Лидером стала картина «В бой идут одни старики». Ее выбрали 16% респондентов. Второе место занял фильм «А зори здесь тихие» с результатом 14%. На третьей строчке лента «Они сражались за Родину», набравшая 11% голосов. В пятерку самых популярных также вошли фильмы «Иди и смотри» и «Офицеры». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, курс евро 88 рублей 55 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Здравствуйте! На Ретро-ФМ Валерия. В эти дни вся наша страна отмечает годовщину Великой Победы. И все мы вспоминаем подвиги героев тех роковых лет. Спасибо им за мужество, отвагу и за то, что они подарили нам мир. С праздником!

0: Праздник, именно праздник, именно этим словом принято характеризовать то, что происходит в нашей стране 9 мая последние 81 год. И это будет происходить, несмотря ни на что и, может быть, даже назло всему тому, что против. Потому что наша страна этого достойна, наша страна это заслужила, наша страна победила, с чем и поздравляю.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: До отпуска длинные ноги.

Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: 12:42 в столице. Это группа «Мираж» на Retro FM. Совсем скоро услышим Сандру, Юрия Никулина в дуэте с Георгием Вицином и «Парадизо». Сегодня день праздничный, друзья. Сегодня день великий, 9 мая. Я поздравляю вас с Днем Победы.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
2: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
4: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
2: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
4: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

простой паровоз. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: но пока еще ни дни, ни ночи жаркими не стали. Пока природа решила взять небольшой тайм-аут, и лето наступит летом, по прогнозам синоптиков. Поэтому согреваемся музыкой. Сандра на Ретро FM, 12 часов 56 минут.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
4: Компания «Упаковочные материалы» поздравляет всех с праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой, здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда. Благополучия вам и вашим семьям. Помним и гордимся. С Днем Победы!
5: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Я Дмитрий Маликов. Поздравляю всех слушателей Ретро-ФМ с Днем Победы. Это один из самых важных праздников для нашей страны. День, когда мы вспоминаем подвиг нашего народа. Желаю здоровья и долголетия дорогим ветеранам. С Днем Победы!

0: Я надеюсь, что если кто-то услышит этот высокохудожественный свист по радио сейчас, не станет ворчать, что, мол, свистеть дома примет плохая. Если так красиво свистеть, как это делается в фильме «Папаши», то почему бы и нет. 13 часов 18 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вам пожелать доброго дня, друзья, и поздравить с сегодняшним праздником, с Днем Победы. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ Джо Дассен, Владимир Кузьмин и Рики Повери.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
6: 12+.

0: Вы знаете, друзья, я все-таки хочу более подробно и вдумчиво сказать по поводу сегодняшнего праздника. В истории нашей страны было много значимых побед, но победа, которую одержал Советский Союз в мае 1945 года в войне против немецких фашистов и их союзников, является не просто великой, она судьбоносная и историческая. Эта победа показала всему миру, что наша страна, хоть и придерживается добрососедских взглядов, но может достойно ответить на агрессию. И она дает нам уверенность в том, что и другая победа, она тоже не за горами. Я поздравляю вас, друзья, с праздником. Желаю, ну, чего можно пожелать нам в такой день? Конечно, мира и скорейшей победы.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
5: Летний кинотеатр.
6: Уличные камины во дворе.
5: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
6: Звоните 77-33-00.
5: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
7: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако 7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот настало время, друзья, нам попрощаться на сегодня. В Москве уже 13 часов 55 минут. Это означает, что совсем скоро начнется феличита. Да не простая, а праздничная, конечно же. Поэтому весь тот поток поздравлений, которые сейчас уже намечаются, вы направляйте более адресно, пожалуйста, друзья. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока, не болейте, не скучайте. Еще раз поздравляю вас с праздником, с Днем Великой Победы. Счастливо.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Компания «Упаковочные материалы» поздравляет всех с праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой, здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда. Благополучия вам и вашим семьям. Помним и гордимся. С Днем Победы!
5: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: А у отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть!
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Два часа дня в российской столице. С праздником, друзья! С Днем Победы! С Днем Великой Победы!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте! Северная Осетия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Во Владикавказе на площади Свободы прошел парад Победы. Глава региона Сергей Минейло поздравил с праздником ветеранов, жителей и гостей республики. По проспекту Мира традиционно прошли представители различных войск. Сразу после парада под песни военных лет состоялось шествие бессмертного полка. Завершится празднование Дня Победы артиллерийским салютом и фейерверком в 22:00. Жители Алагира подключают к новым водопроводным сетям, об этом сообщает пресс-служба Республиканского водоканала. Работы пройдут поэтапно. До начала лета планируется завершить переподключение части города от улицы Ленина до Речной. Далее до конца июля участок от улицы Алагирской до Куйбышева. До 31 августа работы проведут в Рамоновском и Красноходском сельских поселениях. Обновленная схема движения трамваев появилась во Владикавказе. Об этом сообщает Комитет по транспорту. Теперь маршруты нанесены на реальную карту города, благодаря чему пассажирам будет проще ориентироваться и понимать связь линий с районами. В новой схеме также обозначили сезонные и круглогодичные маршруты, обновили дизайн и сделали цветовую систему более удобной для поиска нужного направления. Дополнительные номера для справок по акции «Посмотри на их лица» задействовали в мэрии Владикавказа. Это связано с высокой нагрузкой на колл-центр. Сегодня жители Северной Осетии могут узнать адрес размещения портрета ветерана по телефонам 51 20 00 и 8 938 884 38 83. Выходные по номерам 30 30 30 и 53 59 77. Сборная Северной Осетии завоевала 6 наград на первенстве России по панкратиону. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Йошкар-Оле. В них приняли участие 1800 спортсменов со всей страны. Наша команда завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Лидером стала картина «В бой идут одни старики». Ее выбрали 16% респондентов. Второе место занял фильм «А зори здесь тихие» с результатом 14%. На третьей строчке лента «Они сражались за Родину», набравшая 11% голосов. В пятерку самых популярных также вошли фильмы «Иди и смотри» и «Офицеры». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 88 рублей 55 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: это Крис Ри с песней «Жозефин». Ну, а мы начинаем Филичиту, зачитываю все сообщения, которые прилетели к нам в наши мессенджеры, на сайт, СМС, Макс. Итак, поехали. Огромное количество сообщений, друзья. Что не можешь не радовать? Конечно же. Передайте привет Марине, Яне, Любови, Вячеславу. Мы на даче отмечаем День Победы. С праздником всех. Ура! С любовью, Елена. Спасибо, Ретро-ФМ. Вам спасибо. За поздравления и вас с праздником, дорогой любимый радио. Поздравляем вас и всех ваших слушателей с великим Днем Победы. А моим дорогим Злобиным Татьяне Максимовне, мужу Коле, сыну Колясику, дочкам Мире и Марьяне. Какое красивое имя. Мира. Огромный привет и гигантский поцелуй. Только вот забыли написать, от кого этот гигантский поцелуй. Ну, пусть гадают, да? Интрига века. Не забывайте подписываться, друзья. Далее, привет из Егорьевска. Поздравляем всех с Днем Победы. И огромный привет семьям Кротовых и Кулешовых от любимых родственников Натальи и Елены. Следующее послание. Добрый день всем слушателям любимого радио Ретро-ФМ. Поздравляю всех с Днем Великой Победы. Хочу передать привет моему мужу Михаилу и сыновьям Захару и Федору. Мы едем на машине из Москвы во Владимир к моим родителям праздновать 9 мая и высаживать рассаду помидоров и перцев. Настроение отличное. Всем хорошего праздничного дня. Тимофеева Екатерина из Москвы. Екатерина, вас и всю вашу большую семью с праздником. Хорошей вам дороги, ну и классного отдыха. Далее. Привет, Ретро-ФМ. Поздравляю всех с праздником, с Великой Победой. Всех с 9 мая. Меня зовут Денис. Это я цитирую дословно, дабы не пропустить что-нибудь интересное. Денис, очень приятно, что вы нам написали. Всем передаю привет чистого неба над головой, спокойной жизни. Всем привет из города Ельца. Елец – город воинской славы. Ничто не забыть, никто не забыто. Золотые слова. Ну что, жду ваших сообщений. Их на самом деле очень много. Пойду все разбирать, а вы пока послушайте песню.
1: Отправляйте смс на номер 55.

Литва. Как и ты, я на кого-то тихонечко смотрю, поется в этой песне. Ну, а я смотрю на ваши сообщения, друзья, и поражаюсь. Приятно поражаюсь тому, как их много. И это же, конечно, прекрасно, потому что повод у нас большой. Праздник великий. День Победы. Всех еще раз поздравляю. Ну и переходим к сообщениям. Добрый день. Самое лучшее, любимое радио Ретро-ФМ. С праздником, с Днем Великой Победы. Передайте привет, пожалуйста, моей лучшей подруге Наталье Брюховских. Брюховских, если я что-то неправильно сказал, вы уж простите. И Сергею Булатову. Работайте, ребята, я мыслями с вами. Всех с самым лучшим праздником. Екатерина написала из города Красноуральска. Далее. Добрый вечер, Ретро-ФМ. Передайте привет маме Юле, папе Никите, сестре Полине, всем жителям СНТ «Волна и Дружба-2». Несмотря

0: мирного неба над головой. А также передаю привет в город Космодемьянск соседям по даче, Трошковым, Мехеркиным и Кедровским. Всем хорошего дня. От Владимира сообщение. Победа всегда была и всегда будет за нами. С Днем Победы, любимая Россия, любимому мужу Роману. Привет от Екатерины Сергеевны.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Островок, приветов и поздравлений на Ретро-ФМ. Фречта в самом разгаре. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. Делюсь с вами всем, что у нас к этой минуте имеется. Ваше сообщение. Друзья, поздравляем всех с великим праздником. С Днем Победы. Прошли в бессмертном полку, поучаствовали в параде. Теперь отдыхаем. Ставрополь, всем привет. Буланкина Надежда написала. Добрый день. Передайте большой привет. Хотим поздравить семью Поповых. Алену, Максима, сына Никиты, а также родителей с Днем Победы. Желаем вам счастья, здоровья, чтобы вам по жизни только везло. От семьи Теля. Агенных. Друзья, напоминаю, привет и поздравления вы можете присылать в мессенджер Макс под постом Филичита, также на сайт RetroFM под разделом Филичита, заполняйте специальную форму, отправляйте свое послание. Ну и смс на короткий номер 5533, вначале обязательно пишите RetroFM.
1: Реклама. Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ.

0: UJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: А я знаю, что социальные сети RetroFM сейчас напоминают цветущий сад из ваших сообщений, которые вы присылаете и правильно делаете, ведь на RetroFM в самом разгаре час приветов и поздравлений, которые я, Тимур Соколов, с удовольствием озвучиваю. Переходим к вашим посланиям. Добрый день, любимая радиостанция. Поздравляю с днем рождения своего одноклассника Дубровина Алексея. Леша, с 18-летием тебя. Успехов во всем, твоя одноклассница Облаватская Виктория. Алексей, ну это же прекрасно. День рождения в День Победы. Двойной праздник. Поздравляю. Всем приветик с Владивостока. Поздравляю всех с праздником Победы. Мирного неба над головой. А меня с днем рождения, написал Александр Владивосток. Вот и еще один именинник, Саша, с праздником. Любимая радио. И всю Россию поздравляю с Днем Победы. Дорогая любимая жена Ирина, спасибо за поздравления от всей семьи Злобиных, от мужа Колясика, Марьюшки и Миры. Мы тебя любим. Поздравляю свою любимую мамулю Танюшу с юбилеем. Желаю ей здоровья, счастья, пускай она всегда остается такой же красивой, доброй и самой нашей дорогой. Кристина и вся дача Кирчаш ее поздравляет. Ну и, конечно же, всех с Днем Победы. Семья Веселовых, далее из Тольятти, поздравляет родственников Веселовых, Ширяевых, Логиновых, Безруковых. С Днем Победы. Всем вкусных напитков и великолепных шашлыков. Ну, еще одно послание успеваю зачитать. Всем привет солнечного города Алматы. Всех с Великой Победой. Мы помним, мы гордимся. Захар, Казахстан. Казахстану также привет и с Днем Победы.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

for a minute. Сделаем остановку на минутку, как поет Сандра, для того, чтобы озвучить очередную порцию ваших посланий. Привет любимому Ретро-ФМ. С праздником победителей сибиряков. С Днем Победы. И погода сегодня великолепная. Почти лето. Привет жене Юле от Тимура из Иркутска. Тезка, взаимный привет. Это тот самый случай, друзья, когда в Иркутске теплее, чем в Москве. Здравствуйте, любимое радио. Хочу поздравить всю нашу Россию-матушку с праздником. С Днем Победы. Желаю всем мира и добра, всех благ. Ленуся, город Киров. Взаимный привет и поздравления, Ленуся. Привет с Великой Победой нас всех, всем мира. И низкий поклон тем, кто сейчас нас оберегает, пока мы спокойно отдыхаем. Это да. Катюшке мой привет, не грусти, все будет еще лучше. Татьяна, Машина строитель, написала. Далее, здравствуйте, любимая радио Ретро-ФМ. Я Марина с Амстердама. Марина с Амстердама, очень приятно. Поздравляю с праздником, с 9 мая. Хочу пожелать своему любимому Алексею себе хорошего настроения, всего самого лучшего. Сегодня замечательная погода. Мы катаемся сейчас по Амстердаму, возложили цветы на аллею славы советским солдатам, которые находятся в Нидерландах. Сейчас едем за вкусняшками. Надеюсь, сегодняшний день будет замечательным, наполненным позитивом и улыбками. Так оно и будет. Марина, не сомневайтесь. Леша, я тебя люблю. Марина продолжает. Себя поцелую. Ну, я думаю, что вы их обязательно получите. Прекрасно! Весь адекватный мир сегодня празднует День Победы. И так будет всегда. С праздником всех нас, друзья. С Днем Победы!

0: 81 год спустя мы сегодня празднуем 9 мая, отмечаем День Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Фельдшета продолжается, друзья, да простят меня фанаты Юрия Антонова, но сообщений очень много, поэтому переходим к ним именно сейчас. Привет бабушке Лидии, всех с праздником Победы. Аркаш написал, Елисеев из Рязани. Мамуля, с днем рождения. Это от Андрея Кирилла. Всех мам с днем рождения, который сегодня празднует этот праздник. Доброго дня всем, поздравляем всех с праздником Великой Победы. Хочу передать привет нашей компании, отдыхающей, отмечающей праздник в деревне Рог Калязинского района, в частности, нашей гостеприимной хозяйке дома Людмиле Ивановне Козловой, ее любимому Артему Сергееву, а также Светлане Гусаровой, Татьяне Смирновой, Маришке Алексеевой, Диме Смирнову и Надежде Васиковой.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

кто поет, тут пришло сообщение. Это Джессика Джи, если вы забыли, напомню. Песня называется «Касабланка». Шикарный трек, согласен с вами. Продолжаем «Филичиту», друзья. 14 часов 49 минут в столице. Поздравляю всех с праздником. Желаю хороших выходных. Привет от Дарьи Сергеевой, любимого мужчину Владимира Бахова. Поздравляю с Днем Победы. «Очень скучаю по тебе, моя пуговичка», написала Светлана. Поздравляю с праздником, с Днем Великой Победы. У отца Анастаса, маму Елену, тещу Аллу Павловну и любимую жену Иринку. Дай Бог вам счастья, здоровья и всех благ. Написал Григорий, село Заветное, Республика Крым. С Днем Победы, с легендарного города, героя Севастополя, всем мира и добра от Валентина. Валентина, вас тоже с праздником. Семья Калугиных передает привет из города Электроугли. Всех с Днем Победы. А мы жарим шашлык. Желаем хорошего настроения и всего наилучшего. Вы большие молодцы. Здравствуйте, россияне. С Днем Победы всех. Аиду Еропову из города Иркутска поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, исполнения желаний. Написала подруга Ольга. Мы присоединяемся к поздравлениям. Привет из Курска. Толмачева приехала к родителям на выходные. Всех с великим праздником. С Днем Победы. Начинаем жарить шашлыки. Ольга, подпись. Ну, я смотрю, многие сегодня жарят шашлыки. Это прекрасно. Оставьте кусочек мне, пожалуйста.

0: Завершается фильчита, как бы этого не хотелось. 14.55, уже время пролетело, парочку сообщений еще успею зачитать. Страна, любимая, родная, самая лучшая, прекрасная, с великим днем, с Днем Победы. Всем чистого и мирного неба над головой, помним, гордимся. Галина из Краснодара. Уважаемые ведущие, земляки, ну, когда так обращаются, поздравьте, пожалуйста, мою любимую жену Танюшку Лобачеву и дочку Алинку из Волгограда с праздником 9 мая. Всем им хорошего, всего самого хорошего. Муж и папа Анатолий. Поздравляем. Привет, дорогой Ретро-ФМ, я Юшкина Вероника, мне 13 лет, я передаю привет всем, кто меня знает. С 9 мая поздравляю, спасибо всем солдатам, которые делают так, что мы живем под мирным небом. Поздравляю всех и свою маму Оксану. Вероника, ты большая, молодец, с праздником тебя и твою семью и всю нашу прекрасную великую страну. Ну и на этом все, друзья, филичита на сегодня завершена, но поздравлять вас всех с 9 мая я, Тимур Соколов, буду еще на протяжении нескольких часов своего эфира. Так что с праздником, с Днем Великой Победы.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: А у отца остеохондроз шейного отдела?
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 15 часов в праздничной Москве. Всем привет и с праздником! С Днем Великой Победы!
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: С Днем Победы!
1: Меня зовут Леонид Агутин. Дорогие любимые ветераны, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Мы очень гордимся вами. Мы вас очень любим и ценим. Будьте, пожалуйста, счастливы. И специально для вас песня на Ретро-ФМ.

0: Music называется эта прекрасная работа от Этер Дэвид. И появление ее в эфире в очередной раз позволяет мне напомнить, что музыка на Retro FM звучит только самое лучшее, проверенное не только временем, но и всем, чем только можно быть проверенным. Поэтому, если вы с нами, это, друзья, говорит лишь об одном. У вас прекрасный музыкальный вкус, с чем я вас и поздравляю. А еще, и это главное, поздравляю с днем нашей Великой Победы, с 9 мая. Ура! Друзья, меня зовут Тимур Соколов. Далее поставлю вам Иванушек, Мадонну, Алсу и команду Смоки. Отличного вам всем праздника.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это Duran Duran, между прочим, любимая группа принцессы Дианы и символ одного из уже несуществующих музыкальных каналов, с которого, собственно, и начиналось музыкальное телевещание в мире. Ну, а наше радиовещание продолжит Бананарама и Адриана Челентано, а еще группа Зодиак появится на Retro FM уже через пару минут. Меня зовут Тимур Соколов. Поздравляю вас, друзья, с праздником. С 9 мая.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
6: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
9: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Нанорама, Love in the First Degree. Любовь в первой, а правильнее будет сказать, в высшей степени. Мы все испытываем по отношению к нашим ветеранам, которые 81 год назад подарили нам победу. Да, спасибо деду за победу. Это уже не просто слова, это дань уважения и великая благодарность за возможность свободно жить и дышать сегодня. С Днем Победы, друзья! С великим праздником! Великая страна!
1: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический, слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Александр Маршал и Лариса Долина уже скоро поздравят вас с праздником. Ну а прямо сейчас Юрий Антонов, 16 часов в столице. С Днем Победы!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Северная Осетия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Во Владикавказе на площади Свободы прошел парад Победы. Глава региона Сергей Минейло поздравил с праздником ветеранов, жителей и гостей республики. По проспекту Мира традиционно прошли представители различных войск. Сразу после парада под песни военных лет состоялось шествие бессмертного полка. Завершится празднование Дня Победы артиллерийским салютом и фейерверком в 22:00. Жители Алагира подключают к новым водопроводным сетям. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского водоканала. Работы пройдут поэтапно. До начала лета планируется завершить переподключение части города от улицы Ленина до Речной. Далее до конца июля участок от улицы Алагирской до Куйбышева. До 31 августа работы проведут в Рамоновском и Красноходском сельских поселениях. Обновленная схема движения трамваев появилась во Владикавказе. Об этом сообщает Комитет по транспорту. Теперь маршруты нанесены на реальную карту города, благодаря чему пассажирам будет проще ориентироваться и понимать связь линий с районами. В новой схеме также обозначили сезонные и круглогодичные маршруты, обновили дизайн и сделали цветовую систему более удобной для поиска нужного направления. Дополнительные номера для справок по акции «Посмотри на их лица» задействовали в мэрии Владикавказа. Это связано с высокой нагрузкой на колл-центр. Сегодня жители Северной Осетии могут узнать адрес размещения портрета ветерана по телефонам 51 2000 и 8 938 884 38 83. Выходные по номерам 30 30 30 и 53 59 77. Сборная Северной Осетии завоевала 6 наград на первенстве России по панкратиону. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Йошкар-Оле. В них приняли участие 1800 спортсменов со всей страны. Наша команда завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Лидером стала картина «В бой идут одни старики». Ее выбрали 16% респондентов. Второе место занял фильм «А зори здесь тихие» с результатом 14%. На третьей строчке лента «Они сражались за Родину», набравшая 11% голосов. В пятерку самых популярных также вошли фильмы «Иди и смотри» и «Офицеры». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 88 рублей 55 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: следующий раз, когда будет идти дождь, присмотритесь к окну, возможно, и вы увидите в нем печальный силуэт Мадонны. Дожди, кстати, уже скоро начнут там рисовать разные силуэты. Какие, зависит исключительно от фантазии каждого. Надеюсь, что только хорошие. Александр Серов на Ретро-ФМ. Далее в этот праздничный день послушаем маэстро Льва Лещенко, без которого не обходится ни один день победы. Так что ждите его уже скоро с песней «Соловиная роща». Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и, конечно же, поздравляю с 9 мая.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: С праздником, дорогие друзья! На Ретро-ФМ Лев Лещенко. Поздравляю всю нашу огромную страну с Днем Великой Победы. Давайте все вместе поблагодарим наших героев-ветеранов за их подвиг. Пусть над нами всегда будет только мирное небо. С Днем Победы!

0: поет Александр Барыкин, нашему веку предписан скоростной режим. Мы вечно куда-то летим, спешим, бежим, но при этом не дорожим самым главным, а вернее даже не наслаждаемся временем, которое летит быстрее нас, и за ним уж точно не угнаться. Поэтому никуда не торопимся, друзья, смакуем каждую минуту жизни и наслаждаемся праздником. 9 мая, с Днем Победы, ура!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – частная школа ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу ТОП-АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
6: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватра 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Pretty Young Girl. Дорогие девушки, дамы, песня для вас. Bad Boys Blue ее спели и сделали это легко и непринужденно, в свойственной только им манере. Тем временем завершается очередной музыкальный час. 16:56 уже в столице. Отправляемся в новый и продолжаем отмечать День Победы.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54-11-00.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Здравствуйте, на Ретро-ФМ Игорь Николаев. Я поздравляю всю страну с великим праздником, с Днем Победы. Давайте вспомним героев, которые подарили нам мир и свободу. Ведь память о них живет в каждой нашей семье. Пусть этот праздник всегда вдохновляет нас на любовь к родине. С Днем Победы!

0: для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havel.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: SOS for Love. Как говорил Чехов, пока я не любил, я тоже отлично знал, что такое любовь. Modern Talking на Ретро-ФМ, как всегда, о любви. Далее Сиси Кичи, Юрий Лоза, 17.41 уже в столице. Едем дальше.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный тон. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье, есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московский. 14.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
8: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот и нет. Good Guys побеждает не только в кино, как поет Сиси Кейч, но и в реальной жизни. Хорошие парни с нашего двора тоже побеждают и делают это вот в эту самую минуту. Победа была и будет за нами. С праздником, друзья!
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
4: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Компания «Упаковочные материалы» поздравляет всех с праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой, здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда. Благополучия вам и вашим семьям. Помним и гордимся. С Днем Победы!
1: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
2: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС С21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Наратор ФМ Николай Расторгуев, лидер группы Любэ. Сегодня, 9 мая, я хочу поздравить всю страну со всенародным праздником, с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам, отстоявшим нашу любимую родину. Спасибо вам за мирное небо над головой. С праздником!

0: Если любовь настоящая и искренняя, то не страшны ей ни высота, ни долгота, ни вообще какие-либо географические другие препятствия. Так что пойте серенады своим любимым, и пусть любовь ваша будет взаимной. Бит-квартет «Секрет». Только что дали Татьяна Овсиенко с поздравлением к 9 мая и песни «Не забудь». А еще группы «Саваш» и «Бич Бойс». 18-16 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую и поздравляю с Днем Победы.
1: Реклама.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал». Главный герой интерьера.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Интернет-поток «Ретро FM Sanremo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Sanremo». 12+.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Друзья, я Татьяна Овсиенко. Поздравляю вас от всей души с 9 мая. Хочу сказать огромное спасибо нашим ветеранам, всем, кто выстоял, кто, несмотря ни на что, шел вперед и смог приблизить час этого великого дня. Дня Победы. Моя песня для вас на Ретро-ФМ.

0: Любовь бывает долгую, а жизнь еще длиннее. И давайте ценить эту прекрасную жизнь, которую 81 год назад ценой своих жизней подарили нам советские солдаты. Уважение и почет нашим ветеранам и счастье всем нам. Мы помним, мы гордимся. С праздником, друзья! С Днем Великой Победы! Далее на Ретро-ФМ Михаил Боярский, Леонид Агутин. Меня зовут Тимур Соколов. Я с вами прощаюсь. До завтра. Счастливо!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Ночью во Владикавказе будет около 9 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
4: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Ретро-ФМ.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
8: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
9: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
12: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
14: В медицинский центр «Нанодоктор».
13: У мамы болят плечи и колени.
14: В медицинский центр «Нанодоктор».
13: А у отца остеохондроз шейного отдела.
14: Тоже в «Нанодоктор».
13: А где находится «Нанодоктор»?
14: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
13: А как записаться?
14: Звоните 333-432. Повторяю, 333-432.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Компания «Упаковочные материалы» поздравляет всех с праздником Великой Победы. Желаем вам мирного неба над головой, здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда. Благополучия вам и вашим семьям. Помним и гордимся. С Днем Победы!
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Сегодня, 9 мая, наша страна отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы вспоминаем тех, кто долгие 4 года приближал победу. Всех, кто сражался на передовой и без устали трудился в тылу. Всех, кто навсегда остался на поле боя. Мы никогда не забудем героизм наших соотечественников, страдания и потери, которые принесла эта страшная война. Бессмертный подвиг солдат и мужество простых людей навсегда останутся примером для нас и для будущих поколений. В День Победы, в память о Великой Отечественной войне, в память обо всех ее героях и обо всех павших, на Ретро-ФМ «Минута молчания».

вы, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: На Ретро-ФМ Михаил Шуфутинский. Наши отцы и деды подарили нам мир, и мы будем всегда помнить об их героическом подвиге. Этот подвиг в наших сердцах и в нашей памяти. С праздником, дорогие мои друзья! С Днем Победы!

0: 19:16 в Москве, 9 мая на календаре, 81-я годовщина Великой Победы. День праздничный и день памяти. Я всегда вспоминаю, как в детстве каждый год ходили возлагать цветы к могиле неизвестного солдата. Вспоминаю деда, который пропал без вести, и деда, который вернулся. Всех поздравляю с праздником. Всем желаю мира. Илья Глебов, Ред ФМ.
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО

0: вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: ведущий и традиционно рассматривающий чистое небо над головой. Чистое небо над головой – это всегда прекрасно. 19:42 в столице. Пупа, земля, ветер, огонь и ласковый май. Через 3 минуты на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Ночью во Владикавказе будет около 9 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу Top IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
6: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: У мамы болят плечи и колени.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: А у отца остеохондроз шейного отдела.
8: Тоже в «Нанодоктор».
7: А где находится «Нанодоктор»?
8: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
7: А как записаться?
8: Звоните 333-432. Повторяю, 333-432.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
11: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
12: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
13: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
12: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
13: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
14: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватора 4. Доставка 95-11-55.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Вай-вай-вай. Лирического настроения добавляет в наш праздничный эфир Пуппа. 19.56 в столице. Это Дрэд ФМ. И ваша любимая музыка здесь.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Праздничные скидки в Арктике уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван Monaco 7 вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро FM» Владикавказ. 54 11 00.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Друзья, на Ретро FM Юрий Антонов. Поздравляю вас с Днем Победы. Это праздник мужества, отваги и храбрости наших солдат. Всей страной мы вспоминаем подвиг воинов-освободителей и говорим им спасибо. Настоящим героям я посвящаю свою песню на Ретро FM.

Владимир Маркин, не просто его шуба-дуба, а такое напоминание, что после мая следует июнь, значит, уже где-то так образовывается в перспективе горизонт с песочком, морем, океаном. 2017, столица дальше на Ретро-ФМ, Олег Газманов, Ким Уайлд и Джимми Сомервиль через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Шуба-дуба, здрасте.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит

0: 17:41 в столице, поэтому, конечно, совершенно точно ночь торопить мы и не собираемся, потому что праздничный вечер продолжается под любимую музыку на Retro FM. Через пару минут Альбана и Рамина, Аида Ведищева и Мак с механиками.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Любовь — это две трубочки в одном стакане с соком. Любовь — это возвращение домой, где предстоит прекрасный вечер. Это Альбана и Рамина, их варианты любви. Ну, можно свои варианты тоже как-то так вот прифантазировать. Прекрасного вечера всем желаю под прекрасную музыку на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов, без 5:09 в Москве.
1: Реклама. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близко. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Летний кинотеатр.
4: Уличные камины во дворе.
3: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
4: Звоните 773-3300.
3: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
5: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: С Днем Победы!
1: Всех слушателей Ретро-ФМ, я, Александр Розенбаум, поздравляю с Днем Победы и от всего сердца благодарю наших дорогих ветеранов за подвиг, который мы никогда не забудем. Пусть каждый следующий день дарит вам счастье. С праздником!
2: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем.

Это группа «Круг», и это их сумасшедший суперхит середины 80-х. Лучшая музыка трех десятилетий здесь для вас на Ретро-ФМ всегда. Пожалуйста, через пару минут Рэй Чарльз, Натали и Скорпионс. Меня зовут Илья Глебов, 21:17 в Москве. Добрый вечер.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах где-нибудь, когда-нибудь

0: самый дебютный альбом Патрисии Гас, который называется «Мадемуазель, кое-что хочет вам сказать». И один из синглов с этого альбома, собственно говоря, что не сингл, то хит. Стало быть, исключительно хиты трех десятилетий здесь у нас для вас на Ретро-ФМ. TCH, Джо Дассен и Владимир Пресняков. Через 3 минуты, 21:42 в Москве.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Сисикевич, как всегда, вселяет, так сказать, оптимизм и молодость. 21.56 в столице. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Грибов. Отличного всем субботнего праздничного вечера.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Друзья, я Александр Буйнов на Ретро-ФМ. Поздравляю всю нашу страну с Днем Победы! Мы помним и всегда будем помнить подвиг наших героев. Праздником, друзья! С Днем Победы!

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Классика отечественной литературы – раз, классика отечественного кинематографа – два, классика отечественного караоке – три. Исключительно классика у нас здесь на Ретро-ФМ для вас. Через пару минут Альфа-Виль, Кали Минок и Бонни Тайлер. Меня зовут Илья Глебов, 22:19 в Москве. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

22:42 в Москве, 9 мая 2026 года на календаре. 81 год назад из разных видов оружия шарахнули в воздух в честь того, что долгая и жуткая война кончилась. Всех поздравляю с победой, всем желаю мирного неба над головой. Через пару минут тот угодно уйдем, синяя птица и тайп на Red FM.

Ну, а вдруг, девушки, кто-то из вас прямо сейчас, прямо вот неимоверно желал услышать какую-нибудь серенаду в свою честь. Пожалуйста, Дуда Гутунья в этом смысле совершенно безотказный вариант. 22:56 в Москве. Это Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Отличного вечера всем.

23.18 в столице, немецкая поп-группа ATC и их вот эти самые размышления о ком-то. Можно, кстати, подхватить их размышления о ком-то и подумать о ком-то, кого рядом, быть может, прямо сейчас. Нет, но очень хотелось бы, чтобы он или она были прямо здесь и сейчас. Рядом Абба, Лайнел Ричи, Лита Агутин уже через пару минут на Ретро-ФМ.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Дорогие слушатели Ретро-ФМ, я Алексей Глызин. От всей души поздравляю вас с Днем Победы. Это один из самых главных праздников для всей страны. Ведь в каждой семье есть свои герои той далекой войны, и мы всегда должны помнить о них. В честь этого дня для всех вас и для наших дорогих ветеранов моя песня на Ретро-ФМ.

Иногда в выходной день так все складывается, что к вечеру ты уже просто совершенно без сил почему-то и хочется наконец перестать что-то делать, замереть. Ну и тут как раз Селин Дион, и ты слушаешь, и руки сами превращаются в крылья. И дальше можно делами заниматься под музыку Ретро FM. Мэйвуд, оркестр Поля Мориа и Жанна Рождественская через 3 минуты.

Дуэт Maybud про изменчивость мира. Хотелось бы, конечно, чтобы мир изменялся исключительно в мирную сторону. Всех с праздником Победы, друзья. 23:55 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Через пару минут здесь встречайте Дмитрия Майорова на Ретро-ФМ.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: С Днем Победы, друзья! На Ретро-ФМ Таня Буланова. Для всей России этот праздник всегда со слезами на глазах. И я желаю нашим дорогим ветеранам здоровья. Спасибо вам за ваш солдатский подвиг и мирное небо над головой.

0: Wonderful. Или чудесно, прекрасно, замечательно, когда выходные, не думаю, заканчиваются, так наше праздничное настроение, как были, так и остаются при нас. Столица 0 часов 16 минут. Меня зовут Дмитрий Майоров. А те, кто уже готов к нам музыкально присоединиться, подтянуться на Ретро-ФМ, Самоцветы, Ванесса Паради и Фил Коллинз. Никого не пропустите. Всем большие привет.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: встретились как-то два одиночества. Место встречи — Blue Cafe, Крис Ри. Конечно, как известно, время лечит, но сколько именно его потребуется, чтобы отойти от сложных бывших отношений, тут уж все весьма-весьма индивидуально. В столице 0 часов 42 минуты. Индивидуально, ну или все же для всех нас на Retro FM уже впереди на подходе Бонни и веселые ребята. Никого не пропустите.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Известный факт, что с каждым годом песен о любви меньше, ну, никак не становится. Одна из таких родом из 1986 года от ребят из Bad Boys Blue прямо сейчас на Retro FM. Продолжаем с вами заниматься одним из любимых занятий. Разумеется, отдыхать. В отличной музыкальной компании. В столице 0 часов 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Гимми-гимми, дай мне и мне. Попросить, конечно, можно, но не факт, что Абба расщедрит. Не секрет, что аббовцы довольно неохотно делятся своей музыкой, сэмплами. Растерзание их творчества другими исполнителями Абби, ну, точно не по нраву. Ну, или нужно предложить им весьма неплохую сумму. Мадонна что-то такое провернула. История об этом помнит. Но в историю этого часа на Ретро-ФМ скоро впишутся Леонид Агутин и Ким Уайлд. В столице 7 часов 17. Какие? Час 17 минут.
1: Реклама.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 12+.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Меня зовут Леонид Агутин. Дорогие любимые ветераны, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Мы очень гордимся вами. Мы вас очень любим и ценим. Будьте, пожалуйста, счастливы. И специально для вас песня на Ретро-ФМ. Я знал.

На первый взгляд, вполне логичная теория. Те, кто считает, что сирень получила свое название из-за своего сиреневого цвета, все же рушится на глазах, когда на сцену выходит она, белоснежная хмельная сирень. Если что, название происходит из созвучного греческого слова, которое означает дудочка, трубочка. Делаю вид, что разбираюсь. В столице 1:41. Это Ретро FM, это Игорь Иванов и Скорпионс на ближайшее.

Tonight. Этой ночью в том числе можно наблюдать поток майские акварии. Один из самых красивых звездопадов года продолжается, но... Ну, столичным жителям и не только из-за всей нынешней настоящей пасмурности. Ничего, увы, ах, не увидеть, не рассмотреть. Кино как бы показывает, но не для нас. Хоть как-то компенсировать этот момент попытаемся музыкальными звездами здесь на Ретро FM. Впереди их немало, ожидаем в Москве час 55 минут.

0: Два часа в Москве. Далее ждем и слушаем на Retro FM Криса Ри песню из бриллиантовой руки.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Друзья, с вами на Ретро-ФМ Валерий Сюткин. Я имею честь и удовольствие поздравить вас с праздником Победы. Отметим его с достоинством и вместе со всей страной. И скажем огромное спасибо нашим ветеранам. С Днем Победы!

0: культовый Евроденс хит шведов и Type на Red FM, который, как это принято говорить, про сверхуспешность, популярность звучал из каждого утюга в середине 90-х. В ближайшие же минуты на Red FM зазвучат в стиле Bad Boys Blue команды Smokey, Albana и Ramen & Power. Они на подходе. В столице 2 часа 16 минут.
1: Круиз Red FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята!
3: Да!
2: Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: все целы в большинстве. Этот призыв и настроение «Let's get loud» Дженнифер Лопес. Наслаждаться моментом, жить не то жить. Поддерживаем. Особенно, когда праздничные выходные вокруг с нами. И с мыслями о великом подвиге, великой победе можно продолжать отдыхать, Продолжаем. Столица, 2 часа 41 минута. Прямо по курсу 11 хитов Жень Белоусова. Здесь на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Мы покупаем вещи, которые нам в целом не нужны, на деньги, которых у нас нет, чтобы впечатлить людей, которые нам и не нравятся. Изначально эта история высмеивала стремление небогатой части населения подражать элите, живя не по карману, но со временем, пережив несколько переосмыслений, песня превратилась в воду. Ламуру. Песня за песней, музыкальное настроение за музыкальным настроением. Как минимум так и проводим выходное время вместе с вами на Ретро-ФМ. В столице 2 часа 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.